0: связаны, сепс еще так загревал нас.
1: Цитаты знаменитых людей на радио «Джаз». Марлин Монро, акторка.